0: y los clásicos en inglés. 90s y 2000 en el 105.5 de tu radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».